0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles. На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
0: The Beatles. Let it be.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
5: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Что если твой Новый год 2027 оплатит Чарли? Участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино.
9: Получай кэшбэк до 15% за каждый билет.
8: И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру.
5: Организатор ООО «Чарли». Акция проводится 17 июля 18 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источник информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке их получения на киночарли.ру. 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. 38% броней туристического жилья, оформленных в первом полугодии, пришлись на дни с пятницы по воскресенье. Средний чек за ночь в таких путешествиях составил 4700 рублей, на 12% выше, чем бронирование для остальных поездок. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличить бюджет на проживание, чтобы провести время с максимальным комфортом. Кроме того, именно на выходные приходится наиболее высокий спрос, что также влияет на стоимость. Города Центральной России остаются главными направлениями для путешествий выходного дня. В некоторых из них на такие поездки приходится более половины всех бронирований. Лидером по доле уикенд поездок стал Торжок в Тверской области. Здесь они занимают 68% всех заказов. Интерес туристов к городу поддерживают хорошо сохранившиеся исторические центры, удобное расположение между Москвой и Петербургом. Высокая доля поездок выходного дня отмечается в Суздале, Владимирской области, которая остается одним из главных центров экскурсионного туризма, а также в городах Московской области, Звенигороде, Истре, Коломне, Дмитрове и Серпухове. В число лидеров по доле уикенд поездок вошли и города Ярославской области, Переславль-Залесский и Ростов-Великий. А среди локаций за пределами Центральной России – Выборг в Ленинградской области. Все эти направления объединяют большое количество исторических достопримечательностей и транспортная доступность для жителей столицы и других крупных городов. Для многих россиян путешествия стали привычной частью образа жизни, и даже если нет возможности отправиться в полноценный отпуск, они предпочитают не отказываться от поездок, а выбирать более короткий формат для отдыха. Для того, чтобы сменить обстановку без серьезных временных и финансовых затрат, туристы все чаще приезжают даже на традиционные курорты всего на 2-3 дня, рассказала исполнительная директор платформы «Броневик.ком» Марина Гончаренко. Она добавила, что поездки выходного дня больше не привязаны к продолжительным праздникам или сезону отпусков.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountugeta.t2.ru.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
10: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
9: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24 регистрироваться.
10: Bittrex24 помогает бизнесу работать.
11: 16+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay.

0: онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через ТБ от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
2: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 37.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Иран сообщил об операции против целей врага в Ормузском проливе. В районе острова Кешем, крупнейшего в акватории, прогремели взрывы. Они связаны с столкновением с вражескими целями вблизи входа в пролив, сообщает агентство ТАСНИМ. В среду Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормуз. По данным иранского МИДа, в последние два месяца стороны определяли безопасный путь для коммерческого судоходства. Для коммерческого судоходства в Ормузском проливе, а также технические, правовые и экологические аспекты. Генсек ООН Антонио Гутерриш осудил недавние атаки украинских беспилотников на российские регионы, которые привели к жертвам среди мирных жителей и повреждению гражданской инфраструктуры. В ООН также выразили обеспокоенность ростом рисков для судоходства в Черном и Азовском морях и призвали к срочной деэскалации и прекращению огня. В российском МИДе ранее заявили, что Москва остается открыта к дипломатическому урегулированию, однако ожидает конструктивного подхода от западных стран и последовательной позиции Киева. Минпросвещение предложило усилить контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников. Как пишет парламентская газета, порядок испытаний хотят согласовать с Рособранадзором и использовать часть инфраструктуры ЕГЭ. Речь идет о разработке и хранении заданий, сроках проведения и утверждении результатов. Авторы инициативы считают, что это повысит объективность олимпиад, победители которых могут поступать в вузы без вступительных испытаний. В Ростовской области прошли аттестацию 107 гидов. Об этом сообщается на сайте Донского правительства. Государственную услугу оказывает Министерство экономического развития Ростовской области. В регионе работает профильная аттестационная комиссия, реестр квалифицированных экскурсоводов постоянно пополняется. В настоящее время в области аттестованы 105 экскурсоводов и 2 гида-переводчика. Напомню, с 1 сентября 2022 эти специалисты вправе оказывать услуги только в том случае, если информация о них есть в соответствующем реестре. Аттестации допускаются те, кто имеет опыт работы в экскурсоводческой деятельности не менее 5 лет, а также профильное образование, высшее или дополнительное. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля и 6 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове ясно, без осадков и до плюс 37. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный Geely по программе Trade-in на выгодных условиях в Tria Motors. Geely – это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный Geely. Tria Motors. Ростов-на-Дону и Кучева 350А.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Небольшие сложности возможны сейчас на особенной от автосервиса до проспекта Королева, на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой и на Лесопарковой от остановки Кислородный переулок до улицы Мадаяна. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону +7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, +31 10.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофиты. Проектная регуляция на сайте nas.com.rf/sberbank. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
11: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Благодаря успехам «Одиссеи» в мировом прокате Кристофер Нолан стал одним из самых кассовых постановщиков в истории. Суммарно все фильмы Нолана собрали в мире 6 миллиардов 950 миллионов долларов. Он расположился на третьей строчке соответствующего рейтинга, уступив лишь Стивену Спилбергу и Джеймсу Кэмерону. Нолан также успел временно обойти братьев Энтони и Джо Руссо, снимавших «Мстителей». «Одиссея» стартовала в кинотеатрах в середине июля и превзошла ожидания аналитиков. Ожидается, что к концу недели фильм преодолеет отметку в миллиард кассовых сборов. Режиссер и драматург Мартин Макдона станет лауреатом почетной премии Attribute to Award на 22-м Цюрихском кинофестивале. Награду присуждают за выдающийся вклад в развитие кино. Церемония пройдет во время гала-показа нового фильма Макдона «Дикая лошадь», который перед этим отметит мировую премьеру на Венецианском кинофестивале. Новая черная комедия разворачивается незадолго до военного переворота в Чили 1973 года. Главные роли исполнили Джон Малкович, Сэм Роквелл, Стив Бушеми, Том Уэйтс и Паркер Поузи. По сюжету два агента ЦРУ отправляются на остров Пасхи, где прошлое, политические заговоры и новые знакомства превращают командировку в непредсказуемое приключение. Гендиректор Цюрихского фестиваля Кристиан Юнген назвал Макдону одним из самых ярких режиссеров современности. Он отметил мастерство драматурга в создании черных комедий, запоминающихся персонажей и остроумных сценариев. Макдона дебютировал в кино с короткометражкой «Шестизарядник», получивший премию «Оскар». Позже он снял фильмы «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Банши Иншерина».

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: В то время как большинство людей выбирает спокойную старость в привычных рамках, некоторые решают, что тихая пенсия не для них. Так поступила 77-летняя Шэрон Лейн из США. Она продала свой дом и вместо привычного уюта отправилась в долгое кругосветное путешествие. Пенсионерка вложила все средства в билет на 15 лет вперед. Новый дом Шэрон — судно «Вилла Виа Одисси». Это уникальный проект плавучей резиденции, которая за время путешествия побывает в 425 портах 147 стран. Большинство людей на борту — не туристы, а именно постоянные жители, которые, как и Лейн, арендовали каюты на длительный срок. «Я наконец-то могу делать то, о чем мечтала годами», — делится путешественница. По ее словам, быт на корабле освободил ее от рутины вроде стирки и походов в магазин, а жизнь в море оказалась дешевле, чем содержание дома в Южной Калифорнии. Стоимость каюты на 15 лет начинается от 129 тысяч долларов, плюс ежемесячные расходы от 2 тысяч на человека. На борту могут разместиться 450 человек, и многие пассажиры выбирают опцию пожизненного проживания или арендуют каюты минимум на 15 лет. На аренду каюты Шэрон потратила все свои сбережения. Еще недавно она жила в уютном пансионате для пожилых людей, но решила, что море — лучший дом. Одной из причин, по которой она отправилась в такое долгое путешествие, Шэрон называет возможность увидеть мир и познакомиться с новыми интересными людьми.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Это мир привилегий. Т-2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
4: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
3: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
4: Bittrex24. Помогает бизнесу работать.
5: 16+. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный. Личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит государства.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 37.
2: Реклама.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Зеленский отдал приказ о спецоперации против российского ВПК. Украинский лидер на совещании с военно-политическим руководством распорядился нанести удары по оружейной промышленности. Эти операции направлены против конкретных компаний, которые ему уже определили. Я ожидаю полного выполнения приказа. Военная промышленность России должна быть значительно сокращена, сообщил Зеленский. Как пишет издание Neue Zürcher Zeitung, все присутствующие на совещании получили четкие инструкции. Зеленский посетовал на то, что Москва продолжает получать поддержку и ключевые компоненты для своей войны из-за рубежа. Ростовские власти сообщили об отражении массированной атаки дронов ВСУ. В течение ночи ликвидированы более 20 беспилотников, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. В мессенджере Макс глава региона написал, что БПЛА сбиты в Чертковском, Тарасовском и Матвеево-Курганском районах. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти вновь обсуждают возможность проведения эксперимента по дистанционной продаже алкогольной продукции с использованием Почты России и маркетплейсов. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, инициатива находится на стадии обсуждения между Минсельхозом, Минэкономразвития и Минпромторгом. Сазанов также напомнил, что законопроекты были внесены в Госдуму еще в 2021 году, потому обсуждение можно считать поправками ко второму чтению. В 2020-м Минфин предложил продавать российские вина онлайн с идентификацией через госуслуги и доставкой лицензированными курьерами. Бизнес идею поддержал, однако МВД, Минздрав и региональные власти нет. Мошенники начали заманивать россиян вознаграждением за участие в якобы социологических опросах. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на эксперта по расследованию финансовых преступлений. Во время разговора злоумышленники пытаются получить персональные данные, доступ к аккаунтам или записать голос для создания дипфейка. Специалисты советуют не сообщать коды из СМС, не переходить по подозрительным ссылкам и насторожиться, если за простой опрос обещают несколько тысяч рублей. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля и 6 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове ясно, без осадков и до плюс 37. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула НЦ».
4: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Триа Моторс. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Триа Моторс на Текучева 350А. Джили Манджаро в Триа Моторс. Это космос по земной цене.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на Лесопарковой улице от Майкопского переулка до улицы Мадаяна, на Особенной от автосервиса до проспекта Королева и на улице Мадаяна от остановки Пятый роддом до Профсоюзной улицы. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк-3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк-300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк-3 Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ, СК-10, номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни-20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Что если твой Новый год 2027 оплатит Чарли? Участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино.
13: Получай кэшбэк до 15% за каждый билет.
12: И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру.
14: Организатор ООО «Чарли». Акция проводится с 17 июля по 17 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источник информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке их получения на киночарли.ру. 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. HBO поделился дебютным тизер-трейлером нового сериала антологии «Война». Проект стартует 1 октября. Главные роли в сериале исполнили Сиена Миллер и Доминик Уэст. Первый сезон «Войны» расскажет о скандальном разводе вымышленного техномагната Моргана Хендерсона и его жены, актрисы Карлы Дювал. За дело берутся престижные юридические фирмы, а само противостояние накаляется до предела и становится затяжным. В шоу также снимались Фиби Фокс, Арчер Но, Эмма Лейрд, Ник Мохаммед, Селия Имри и другие. Создателем выступил Джордж Кей. Первый сезон будет состоять из 8 эпизодов. Постановщик Гаррет Эдвард не будет работать над сиквелом блокбастера «Мир юрского периода. Возрождение». Причиной ухода Эдвардса стали его творческие разногласия со студией Universal. В настоящее время идут поиски нового режиссера. Ожидается, что к главным ролям в фильме вернутся Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али. Съемки планируют начать в 2027 году. «Возрождение» вышло в августе 2025 и позиционировалось как перезапуск франшиз «Парк юрского периода» Стивена Спилберга и «Мир юрского периода» с Крисом Праттом. Картина удачно проявила себя в мировом прокате, собрав 872 миллиона долларов. Критики отнеслись к ребуту неоднозначно, у него лишь 50% на Rotten Tomatoes.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Льюис Кэрролл в России. Льюиса Кэрролла знают прежде всего как автора приключений Алисы в «Стране чудес». Но есть в его наследии совершенно необычное произведение – «Дневник путешествия в Россию». Это не художественная книга, не сказка и не фантазия, а подлинные записи автора, сделанные во время его единственной заграничной поездки. Дневник Кэрролл вел для памяти, не предполагая публикации. И именно эта непритязательность делает текст таким живым. В нем меткие характеристики, неожиданные наблюдения, бытовые подробности, которые мог заметить только внимательный и талантливый рассказчик. А вот реальная история, стоящая за этим текстом, сама по себе заслуживает отдельного описания. Чарльз Лютвидж Доджсон, оксфордский преподаватель математики и автор сказки об Алисе, выпущенной под псевдонимом Льюис Кэрролл в 1864 году, отправился в Россию через 3 года после выхода книги. Повод был вовсе не литературный. Его друг, преподобный Генри Лиден, предложил Кэрроллу совершить поездку в Российскую империю в качестве церковного посланника. Формально миссия состояла в укреплении богословских контактов между англиканской и православной церквями. К тому же именно в 1867 году глава Русской православной церкви, митрополит Московский Филарет, отмечал 50-летие пасторского служения. Визит выглядел более чем уместным. Кэрролл, будучи также диаконом, согласился и отправился в свое первое и единственное зарубежное путешествие. Петербург поразил его широкими улицами, яркими вывесками и величием храмов. Под Москвой он ночевал в трактире, где пытался объясниться с хозяином без единого общего слова. В результате этого разговора в дневнике появилось русское слово «монстр» — «защищающихся», которое у Кэрролла состояло из 30 букв и, по его мнению, было не под силу произнести ни одному англичанину. При себе у Кэрролла был разговорник. С его помощью он договаривался с извозчиками и даже торговался. Он успел побывать в Нижнем Новгороде, ездил вторым классом, спал на полу вагона, скучал в русском театре, но восхищался актерами. А русская еда, к его собственному удивлению, пришлась ему по вкусу. Так родился дневник. Одновременно документ эпохи и искреннее живое путешествие любопытного человека, который увидел Россию такой, какой она была в 1867 году и описал ее не как писатель-сказочник, а как внимательный наблюдатель. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа. Минус 50%. На все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
7: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
8: Лента. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
7: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
6: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
7: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что сосед.

0: детскую таксу зовут «Багет».
1: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 37.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
6: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
3: Застройщик ООО «ЭЗЭ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп подписал указ о запрете родильного туризма в США. Глава Белого дома отметил, что сотни тысяч человек злоупотребляют поправкой Конституции о безусловной выдаче гражданства появившимся на территории страны детям. «Это стало большим бизнесом, и мы этот бизнес прекращаем», — заявил Трамп во время беседы с журналистами. При этом он не уточнил, как будет действовать механизм. Он лишь сообщил, что власти намерены положить конец практике, когда в качестве цели поездки указывается туризм, а на деле путешественники прибывают в Соединенные Штаты с намерением родить ребенка. Россия примет участие в мемориальной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки 9 августа. Об этом сообщил посол России в Японии Николай Ноздрев. По его словам, решение принято с учетом того, что власти города отказались от политизации мероприятия и подробно разъяснили причины отсутствия приглашений российской стороне в 2022-2024 годах. Как отметил дипломат, тогда речь шла прежде всего о вопросах безопасности российской делегации. В ходе поездки в Нагасаки Ноздрев также планирует посетить русское кладбище, на котором похоронено более 500 россиян, включая моряков и военнослужащих. Банк России, ФАС и Ассоциация банков России совместно с участниками рынка долгового консультирования разработали меморандум, призванный упорядочить работу с гражданами-должниками. Об этом пишут ведомости. Единые подходы появились к информированию должников, к требованиям к самим консультантам, к порядку заключения договоров, к оплате услуг. Также разработан перечень запрещенных практик. ЦБ назвали меморандум первым шагом к формированию понятного и прозрачного рынка, который в перспективе должен получить законодательное регулирование. Среди ключевых ограничений – запрет склонять клиентов к уклонению от обязательств и сокрытию имущества, а также гарантировать списание долгов в рекламе. К 1 сентября школы Ростовской области получат свыше 1 150 000 новых учебников. Об этом рассказали в правительстве региона. В подготовке к новому учебному году особое внимание уделено урокам истории. Теперь содержание пособий и экзаменационные задания полностью синхронизированы, рассказал замгубернатора региона Андрей Фатеев. Для образовательных учреждений в 2025 и 2026 годах уже закупили единые книги по истории для учеников с 5 по 9 класса. До начала занятий ожидается поставка материалов по обществознанию. Кроме того, осенью в расписании появится новый обязательный предмет, посвященный духовно-нравственной культуре страны. Закупка специальной литературы для этой дисциплины запланирована на конец текущего года. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля и 6 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове ясно, без осадков и до плюс 37. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на Лесопарковой от Майкопского переулка до улицы Мадаяна, на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой и на Особенной от автосервиса до проспекта Королева. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк 3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк 3 Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
12: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. В этом году 66 пляжей Сочи имеют высшую категорию и отмечены наградой «Синий флаг». Информация об этом появилась на официальном портале города-курорта. Всего в Сочи в этом году работают порядка 180 пляжей. 133 из них имеют знаки отличия различного уровня. Сертификация является гарантией соблюдения нормативов по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения, комплексной безопасности, включая антитеррористическую защищенность, наличие всей необходимой курортной инфраструктуры, а также безупречного качества морской воды, подтвержденного лабораторными исследованиями, говорится в сообщении. Власти напомнили, что на старте участия в программе в 2022 году курорт получил 23 синих флага. По итогам 2026-го российский турпоток во Вьетнам может превысить 1 миллион человек. Это на 50% больше показателя допандемийного 2019-го, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Она объяснила, что до пандемии туристы могли выбирать из большего числа направлений. Россияне активно ехали в Южную Европу, на Карибы, а также в Юго-Восточную Азию. Туры на вьетнамский Фукуок на чартерах предлагали только зимой. Летом же страна не была направлением для массового туризма. Сейчас выбор стран для отдыха объективно сузился. Впервые поставлены такие широкие по географии и объемам летние чартерные программы в Дананг и Ничанг, добавила Ламидзе. Также она обратила внимание, что до пандемии россияне редко летали во Вьетнам со стыковками. В конце июля туроператор «Анекс» открыл продажу туров в Ничанг и на Фукуок. Все рейсы выполняет авиакомпания «Вьетджет Эйр». Также отправиться на Фукуок предстоящей зимой можно с «Пегас Туристик». Летать на самолетах авиакомпании «Икар» будут из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 37.
2: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: House Resort and Spa. 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
1: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио и делай.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В Сеуле полиция провела обыск в штаб-квартире сети кофеен Starbucks. Это случилось после того, как компания выпустила рекламу, оскорбившую жителей Южной Кореи. Об этом сообщил The Guardian. Сеть запустила специальную акцию к 18 мая, дню, когда в Корее отмечают годовщину протестов против военной диктатуры в городе Кванджу. Они состоялись в 1980-м, когда местные студенты выступили против властей. В результате протестов и жесткой реакции военных на них погибли более 200 человек. Starbucks Корея назвала 18 мая днем танка и выпустила в продажу линейку стальных многоразовых кружек. Слоганом рекламы кружек стала фраза «Ударим по столу». Она, как посчитали корейцы, отсылает к трагической гибели активиста Пака Чона Чхоля. Он умер от пыток во время допроса, но власти объяснили его смерть тем, что следователи ударили по столу в ходе беседы. Общественность и родственники жертв событий в Кванджу возмутили отсылки к трагедии в компании «Кофеин». После этого владеющая контрольным пакетом акций Starbucks Корея компания уволила гендиректора сети и принесла извинения. Кроме того, все кофейни сети закрылись в стране 22 июня для изучения истории Кореи. Однако на этом жалобы на Starbucks не прекратились. Полиция начала расследование против бизнеса. В его рамках обыски прошли не только в офисе сети, но и в домах топ-менеджеров.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Открытие ИП. Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО. Банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Здесь джекпотом миллионы за Азон-зон-зон. Миллионы за морковки в порту на Азон.
4: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Азон.ру.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Ты.
7: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
11: 18+. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.
5: Something on your mind other than me.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 37.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Вы слушаете Радио Монте-Карло.
1: Другая версия.
2: На Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о необычных лотах. Аукционный дом «Кристис» с 1 по 15 сентября проведет благотворительный аукцион, на котором выставит одежду и аксессуары из фильма «Дьявол носит Прада 2». Об этом пишет Vogue. В числе лотов жакет с бахромой от Дриса Ван Нотена, который носила героиня Мэрил Стрип на встрече в журнале «Подиум», и платье Габриэла Херст, в котором снималась Энн Хэтуэй. На сайте также можно будет приобрести вещи от Dolce & Gabbana, которые Стрип, Стэнли Тучи и Симона Эшли носили на показе весенней коллекции 26 года в Милане. Черное платье Бэт Бинч Тонг Тонг с перьями, которые Леди Гага надела в музыкальном видео на свою песню «Runway», ставшую саундтреком к фильму. Можно будет также купить платиновый браслет Тиффани Эльза Перетти Бонкаф с бриллиантами, который носила Эмили Блант в фильме, прототип туфель Валентина Рокстад, которые произвели фурор на Стрип в роли Присли в тизере-трейлере, и черно-белый блейзер Скиапарелли, который ее героиня носит в фильме. Вырученные из торгов средства направят на поддержку Комитета по защите журналистов и Совета модельеров Америки. Журналистика и мода – это два вида искусства, и сейчас защита журналистов особенно важна, отметила исполнительный директор «Кристис» Бонни Бреннан. Публичная выставка лотов в штаб-квартире «Кристис» на Рокфеллер-Плаза пройдет с 8 по 13 сентября, прямо в разгар недели моды в Нью-Йорке. В зарубежном прокате «Дьявол носит Прада 2» появился 1 мая, в России – 12. В центре сюжета второй части Энди Сакс в исполнении Энн Хэтуэй, которая становится редактором отдела статей издания «Runway» и вновь стал с главным редактором Мирандой Присли. Попытки дуэта возродить журнал приводят их ко встрече с бывшей первой помощницей Мирандой, теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Тучи. За роль в сиквеле Стрип, Хэтуэй и Блант получили по 12,5 миллионов долларов.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Бархатный сезон. Выражение «бархатный сезон» уже настолько привычное, что кажется, будто оно было всегда, и все в мире его тоже знают. На самом же деле появилось оно сравнительно недавно, в XIX веке в Российской империи. Существует версия, что выражение «бархатный сезон» возникло в связи с модой узнать и отдыхать в Крыму в течение нескольких недель в апреле и мае. Следуя рекомендациям врачей, аристократы устремлялись к морю. Знатные дамы и барышни проводили дни на пляже, а вечером дефилировали по улицам курортов в великолепных вечерних бархатных нарядах. Так продолжалось из года в год, и со временем появилось и закрепилось название «бархатный сезон». Почему так позднее стали называть осенние месяцы, доподлинно неизвестно. По некоторым данным, бархатный сезон сдвинулся на сентябрь-октябрь еще до революции. Сегодня уже никто, ну или почти никто, не носит бархатных платьев. Однако название настолько хорошо подошло к мягкому и приятному времени года на курортах, что прижилось, похоже, навсегда. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Реклама.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием на всегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campageta.t2.ru.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк» 0+.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Это мир привилегий. T2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. T2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» – доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 26. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.

Weather Girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Реклама.
1: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Студия A24 представила первый трейлер драматического триллера «Prime Time» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Фильм расскажет о телеведущем Крисе Хансене, который стал известен благодаря громким расследованиям и программе «Поймать хищника», посвященной разоблачению людей, обвиняемых в сексуальных преступлениях. В центре сюжета окажется история человека, превратившего борьбу с преступниками в телешоу и столкнувшегося с обратной стороной собственной популярности. Картины исследуют не только работу журналиста, но и сложные вопросы о границах телевизионной сенсации, общественном интересе и цене публичного правосудия. Паттинсон воплотит образ Хансена, для которого расследование становится не просто профессиональной деятельностью, а частью личной миссии. Мировая премьера фильма запланирована на Венецианском кинофестивале. Звезда «Кингсмен» и «Рокетмена» Таррен Эджертон получил роль во втором сезоне комедийного сериала «Я люблю Лос-Анджелес». Он присоединится к уже знакомому зрителям составу во главе с Рэйчел Сеннет, Одессой Эзайан и Джошем Хатчерсоном. Подробности его персонажа пока держатся в секрете. Сериал рассказывает о Майе Симсбери, амбициозной сотруднице агентства по поиску талантов, которая пытается построить карьеру в индустрии развлечений Лос-Анджелеса. Ее жизнь меняется после возвращения бывшей подруги Талулы, чье появление открывает новые возможности, но одновременно заставляет героиню пересмотреть свои отношения, амбиции и место в мире шоу-бизнеса. Первый сезон проекта был создан Рэйчел Сеннет, которая выступила сценаристом, исполнительницей главной роли и одним из ключевых авторов сериала. Комедия исследует современный Лос-Анджелес через тему карьерных амбиций, дружбы, влияния соцсетей и культуры знаменитостей.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: пару сниму на суточно.ру.
1: 6+. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандэнс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 26. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Праздники любят, когда дарят подарки. В честь 70-летия Дня строителя «Югстройинвест» запускает праздничную акцию. С 3 по 9 августа при покупке квартиры в любом жилом комплексе «Югстройинвест» в Ростове-на-Дону вы получите сертификат в ХОФ на 100 тысяч рублей. Подробности по номеру /19200 и в отделах продаж. Количество подарков ограничено.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Первым 60 покупателям квартир в Ростове-на-Дону при заключении ДДУ, поставлении средств на эскроу-счет и оплаты юрслуг. Акция с 3 по 9 августа 2026 года.
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
3: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну и плюс.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Международная группа ученых предложила сократить население Земли до 4 миллиардов человек. По их мнению, так ресурсов хватит всем. Об исследовании, опубликованном в Sustainable Development, написало издание Daily Mail. Ученые подсчитали, что за последний век население Земли увеличилось с 2 до 8,3 миллиардов человек. Дальнейший рост численности людей наша планета не выдержит. В работе говорится, что если женщины из бедных стран смогут выбирать, сколько детей иметь, рождаемость окажется примерно на уровне воспроизводства. Производство населения, возможно, она станет даже ниже. Среди преимуществ – восстановление среды обитания и сохранение диких видов, сокращение выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ, уменьшение конфликтов из-за ресурсов и сокращение глобальной бедности – озвучили свои аргументы в пользу сокращения числа жителей Земли ученые. За последние полвека выбросы СО2 выросли более чем вдвое, потребление энергии утроилось, в то время как биоразнообразие сократилось. Также увеличились добыча полезных ископаемых и использование пестицидов. Негативные эффекты продолжат расти с дальнейшим увеличением численности населения планеты. К 2100-му оно может достичь 11,4 миллиарда человек.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68. Город Москва 6+.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: на Суточно.ру.
1: 6+. Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
2: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 26. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.
2: Реклама. Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный. А бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66. No fighting.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Риана сейчас находится в студии и работает над новой музыкой. Об этом ее давний партнер Сэп Рокки рассказал в интервью. «Да, я это сказал. Прости, детка. Она работает, она готовит. Я серьезно», — сказал рэпер. Рокки не уточнил, идет ли речь о новом альбоме Рианы. Поклонники певицы уже много лет ждут ее 9-ю пластинку, которую неофициально называют R9. Последний на данный момент студийный альбом артистки Анти вышел в 2016 году. Во время интервью ведущий Джейсон Ли также предложил Сэп Рокки и Риане записать совместный двойной альбом. Рэпер ответил, что не хотел бы выпускать такую пластинку, поскольку их музыка слишком разная. «Никто не хочет слушать нас вместе. Я делаю странный, субверсивный инди-рэп. У меня своя преданная аудитория. Моя музыка рассчитана на довольно узкий круг людей, которые действительно ее понимают», — объяснил Рокки. После уговоров ведущего музыкант в шутку пообещал записать совместный альбом специально для него, при условии, что пластинка никогда не выйдет или ее не сольет. Ри неоднократно рассказывала о работе над продолжением «Анти». В интервью Harper's Bazaar в 25-м певица говорила, что за несколько лет неоднократно начинала работу над альбомом заново, в итоге нашла направление, которое соответствует ее нынешнему творческому состоянию. «Я искала, проходила через фазы, вот такой альбом, нет другой. Сейчас же я наконец все поняла. Но никто не ждет от меня именно такого. Альбом не будет коммерческим или радиоформатным и покажет, каким должно быть мое творчество именно сейчас», — отмечала она. В январе этого года Риана отметила десятилетие «Анти». По словам артистки, это единственный ее альбом, который она может спокойно слушать целиком. Обычно певице не нравится слушать свои записи.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло. Детская доверчивость к людям и полное отсутствие обуви. Бывший учитель физкультуры и тренер по самбо из Сибири Владимир Несин обошел полмира пешком, часто босиком и почти всегда с улыбкой. Путешествовать он начал еще в советские годы. С конца 70-х до начала 90-х Несин прошел все 15 союзных республик, а за границу впервые выбрался в 1997 году. Тогда же начались его настоящие странствия, долгие, без маршрутов и планов. Несин всегда вел здоровый образ жизни и был уверен, чтобы увидеть мир, не нужны ни большие деньги, ни комфорт. Он бывал даже в самых опасных уголках Центральной Африки, но неизменно повторял: «Не стоит думать о неприятностях, тогда и они не подумают о тебе». «Я просто иду, как ребенок», — говорил путешественник, «и смотрю на мир своими глазами». Он никогда не останавливался в гостиницах, ночевал в палатке или под открытым небом, иногда добирался автостопом и принципиально не принимал лекарства. Цели ставить рекорды у него не было. Несину просто нравился сам путь. За годы странствий он выучил английский и испанский, написал несколько книг о путешествиях босиком и не раз менял спутников. В 33 года с ним шел младший сын Никита, а в 57 – последняя жена, внучка вождя индейского племени Мэри Вероника Алимтку, с которой он познакомился, разумеется, в дороге. Его личный рекорд – 54 километра босиком по пересеченной местности, а обычная дневная норма – 25-30 километров, независимо от страны, погоды или обстоятельств. Так Владимир Несин доказал – идти по жизни легко можно не только в переносном смысле. Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно. Без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 26. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Реклама.
1: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
2: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о литературе. Серия книг Тани Гротер получит 2 приквела. Об этом сообщило издательство «Эксмо» и писатель Дмитрий Емец. Емец выпустит книги под названием «За 1000 лет до Тани Гротер. Сага о школе вождей» и «За 1000 лет до Тани Гротер. Молох Тельхинов». Дилогия перенесет читателей в прошлое магического мира. Издание расскажет о дружбе Кузи и Рюрика, в которой переплетаются соперничество, долг и чувства. По сюжету оба героя должны были стать правителями, но их племена объединились, и теперь вождем окажется лишь один из приятелей. Истории в книгах не будут связаны с сюжетом основной серии, поэтому их можно читать независимо от Тани Гротер, подчеркнул автор. При этом новинки обещают фирменный стиль Емца, юмор и славянские мифологические мотивы. Лего анонсировало новый набор по Гарри Поттеру под названием «Министерство магии. Коллекционное издание». Релиз запланирован на 1 сентября. Конструктор состоит из 3491 детали. Модель высотой 51 см, шириной 35 разделена на 3 уровня. Набор выпущен к 25-летию серии о Гарри Поттере. Он воссоздает локацию из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти». В комплект встроены игровые функции пасхалки. Например, можно смыть мини-фигурку через унитаз в министерство, обрушить полки в зале пророчеств во время битвы или запустить другие скрытые механизмы. В комплекте идут 14 мини-фигурок персонажей, включая Гермиону, Рона, Волан-де-Морта, а также фигурку Патронуса Рыси. Цена составит $450.

0: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Открытие ИП. Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: на Суточно.ру. 6+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Радио «Монт».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 26. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.
2: Реклама.
3: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Глава МИДа Польши призвал обсудить вопрос перехвата российских ракет над Украиной. Радослав Сикорский отметил, что он заслуживает серьезного внимания. Вопрос в том, можем ли мы быть уверены, что лучше было бы сбивать эти снаряды в небе Украины, а не, возможно, позже над Польшей. Эта тема для очень серьезной дискуссии, и она не должна становиться заложницей партийного соперничества, отметил министр. Сикорский добавил, что у Киева сейчас нет возможности противостоять российским баллистическим ракетам. Новые антироссийские санкции введены против 5 физлиц в ответ на удары России по Украине. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. Накануне Великобритания расширила санкции против России, добавив 19 новых позиций. В июле Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физлиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Микрорайон Темирник в Ростове-на-Дону оказался в числе территорий, где выявили миграционные нарушения. По информации полиции, в Первомайском районе города и микрорайоне Темирник провели 31 проверочное мероприятие. В итоге зафиксировали 37 случаев фиктивной постановки на учет 312 иностранцев. Также завели 4 дела о незаконном пересечении границы России и 175 административных нарушений. Медработникам и учителям необходимо повысить зарплату. Об этом сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. Он подчеркнул, что рост благосостояния работников – одна из ключевых задач государства. Важно обратить внимание, в первую очередь, на бюджетников. Черногаев напомнил, что государство самостоятельно регулирует зарплаты работников бюджетной сферы. Напомню, с 2025 года в России начали тестировать новую систему оплаты труда учителям. Принцип – формула 70-30. Из них 70% зарплаты гарантированы, часть еще 30 стимулирующая. Минцифра опровергла, что планирует вводить ограничения на доступ детей в соцсети. Таких намерений нет, заявили в ведомстве. Там пояснили, что во втором пакете мер против мошенников, принятом в июне, прописана возможность для операторов дополнительно защищать детские сим-карты. Но эта защита может устанавливаться только по инициативе и желанию родителей. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 81 рубль и 41 копейку, евро – 94 рубля и 6 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове ясно, без осадков и плюс 36. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло. Доброго дня всем, кто в пути. С вами Денис Александров.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Trio Motors. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Trio Motors на Текучева 350А. Джили Манджаро в Trio Motors. Это космос по земной цене.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на Малиновского и Всесоюзной от улицы 339-й стрелковой дивизии до Портовой. Скорость в потоке снижена до 10 км в час, время преодоления затора около получаса. 20 минут потеряете на Текучевском мосту и Лесопарковой улице от улицы Муравьева до улицы Мадаяна. 15 на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова, на Зоологической от Дальнего переулка до Тамбовской улицы и на проспекте Ленина от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк-3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк-300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank 3 Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Tank, то в 3 Motors.
4: Реклама.
5: А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне-20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
12: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
13: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Накануне премьеры сериала «Осколки» по одноименному роману Бретта Истона Эллиса в сети появились первые рецензии. На данный момент проект удерживает 56% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Главной претензией критиков стало то, что экранизация заметно отходит от литературного первоисточника. По мнению журналистов, сериалу не удается воспроизвести тревожную атмосферу романа и его психологическую глубину. Ради увеличения хронометража авторы добавили новые сюжетные линии и типичные подростковые клише, которые, как считают обозреватели, не только размывают основную интригу, но и местами противоречат характерам персонажей, созданным Эллисом. При этом рецензенты отмечают, что проект может найти свою аудиторию среди поклонников последних работ Райана Мёрфи. «Осколки» хвалят за яркий визуальный стиль, сочетание подростковой драмы с элементами комедийного хоррора и уверенную актерскую игру. Особенно высоких оценок удостоился Игби Оригне, исполнивший главную роль. Некоторые критики даже сравнивают атмосферу сериала с «Эйфорией», отмечая его дерзкую подачу и эффектную картинку. Культовый сериал «Девочки Гилмор» станет героем полнометражного документального фильма. HBO Max запустил в производство проект, посвященный истории создания шоу, его культурному влиянию и многолетней любви поклонников. Фильм расскажет о том, как сериал, выходивший с 2000 по 2007, превратился в один из самых популярных телепроектов своего поколения и спустя десятилетия обрел новую аудиторию благодаря стримингам. Авторы обещают показать ранее неизвестные материалы со съемок, архивные записи и интервью с актерами, создателями и людьми, стоявшими за производством. В создании ленты примут участие исполнительницы главных ролей Лорен Грэм и Алексис Бледл, а также сценаристы, режиссеры и другие члены творческой команды. Кроме того, фильм уделит внимание многочисленному фанатскому сообществу, которое продолжает поддерживать интерес к истории спустя более 20 лет после премьеры.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Военный ныряльщик.
2: Биографическая драма «Военный ныряльщик» в оригинале называется «Man of Honor» или «Люди чести». И не просто так. Сюжет картины строится вокруг ныряльщика Карла Брашера и чиф-петти-офицера Лесли Санде, совершивших настоящие подвиги во время службы. Роль темнокожего ныряльщика исполнил Кьюа Гудинг-младший, а его коллеги — Роберт Де Ниро. Карл Брашер — знаковая фигура для флота США. Он стал одним из первых в стране темнокожих военных ныряльщиков. По сюжету, Карл поступает на службу в ВМС и узнает, что темнокожие могут служить только на камбузе или денщиками офицеров. Несмотря на все запреты, предрассудки и дискриминацию, Карлу удается добиться своего — заслужить звание военного ныряльщика. Единственным человеком, который его поддерживает, становится чиф-петти-офицер Лесли Сандей. Поначалу он тоже относится к Карлу предусудительно, но постепенно проникается к нему уважением и помогает добиться аттестации. В основу легла реальная история Карла Брашера. Летом 1966 года, во время проведения военной операции по ликвидации на дне Средиземного моря термоядерной бомбы, Брашер получает серьезную травму ноги. Страдая от постоянных инфекций, он решается ампутировать нижнюю часть ноги, но не сдается. Уже через 2 года он смог вернуться на службу и заново получить сертификацию. Через 11 лет он ушел в отставку, но уже в ранге мастера-шефа-старшины и мастера-водолаза. А после этого посвятил еще 14 лет военно-морской службе в качестве вольнонаемного. Карл Брашер — пример упорства и силы воли. Он часто повторял: «Упасть не стыдно, но стыдно не подняться». Авторы фильма стремились показать его настойчивость, целеустремленность и мужество. Кинокартина снята при поддержке ВМС США. Специально для фильма были изготовлены копии водолазных костюмов, которые действительно использовали на службе в те времена. Но стекла на шлемах видоизменили, чтобы было лучше видно лица актеров. Режиссером фильма стал Джорджан Тилман-младший. Во время подготовки к съемкам он сам научился нырять и посмотрел все фильмы, где есть сцены под водой, чтобы сделать свою кинокартину максимально реалистичной. Несмотря на бюджет всего в 32 миллиона долларов, фильм получился очень зрелищным. И в мировом кинопрокате ему удалось заработать 82 миллиона.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
17: «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Песня «I Concentrate on You» была написана американским композитором Коулом Портером в 40-м году для фильма «Бродвейская мелодия» 40-го года. 10 лет спустя свою версию этого трека записал Фрэнк Синатра. А еще почти через 20 лет Синатра снова исполнил «I Concentrate on You», теперь уже вместе со своим другом, бразильским музыкантом Антонио Карлосом Жобимом.
0: Фрэнк Синатра. «I Concentrate on You».

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства. Средства для загара.
5: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя. Лента.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам.

0: пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 26. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топит совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Реклама.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
12: Что если твой Новый год 2027 оплатит Чарли? Участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино.
13: Получай кэшбэк до 15% за каждый билет.
12: И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру.
14: Организатор ООО «Чарли». Акция проводится 17 июля по 18 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источник информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке их получения на кино. Чарли.ру 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Дональд Трамп прокомментировал возможность поставок Украине ракет для «Патриот». Глава Белого дома отметил, что США тоже в них нуждаются. «Нам антиракетоперехватчики нужны не меньше», заявил он во время общения с журналистами. Трамп напомнил, что экс-президент США Джо Байден передал Зеленскому боеприпасов на сумму $300 миллиардов. Михаил Мишустин анонсировал единые правила работы маркетплейсов в ЕАЭС. Они будут запущены в рамках утверждения соглашения об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе. На заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии он подчеркнул, что документ призван защитить интересы как продавцов, так и покупателей. Он также призвал коллег по ЕАЭС помочь в сертификации товаров под закон России о платформенной экономике. Документ вступает в силу в октябре. Сразу трем категориям пенсионеров в сентябре пересчитают выплаты. Речь идет о тех, кому в августе исполнилось 80 лет, гражданах, которым впервые установили первую группу инвалидности, и пенсионерах, завершивших трудовую деятельность. Для 80-летних общая прибавка приблизится к 11 тысячам рублей. Тем, кому установили первую группу инвалидности, фиксированную выплату удвоят. У неработающих пенсионеров учтут пропущенные индексации. Все пересчеты социальный фонд проведет автоматически. 1 июля жители Ростовской области накопили на банковских счетах 1 300 миллиардов рублей. Вклады остаются привлекательным средством сбережения, хотя проценты по ним постепенно снижаются вслед за ключевой ставкой. При этом доходность депозитов остается выше региональной инфляции, рассказала управляющий местным отделением Банка России Наталья Леонтьева. Одновременно с накоплениями увеличился кредитный портфель граждан. За год общая сумма займов выросла на 10% и составила почти 950 миллиардов рублей. Аренда квартир в городах с крупными вузами начала дорожать после завершения приемной кампании. Как сообщает РБК, к августу ставки в России в среднем растут на 12%, а в Москве на 19%. Сейчас однокомнатная квартира в столице обходится примерно в 70 тысяч в месяц. В центре и на юго-западе около 100 тысяч. Эксперты советуют искать жилье заранее. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 81 рубль и 41 копейку, евро 94 рубля и 6 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове ясно, без осадков и плюс 36. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Всесоюзной, от улицы 339-й стрелковой дивизии до Портовой. Скорость в потоке снижена до 9 км в час, время преодоления затора около получаса. Аналогичная ситуация на Таганрогской от Гагаринской до улицы Малиновского. 20 минут потеряете на Текучевском мосту или Сапарковой улице, от улицы Муравьева до улицы Мадаяна и на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова. Также сложности с движением на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до улицы Седова и на проспекте Космонавтов от улицы Волкова до Орбитальной. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк 3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank 3 Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Tank, то в 3 Motors.
4: Реклама.
5: А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе подашни, оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний Ford. Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Ученые из Калифорнии выяснили, что ощущение эмоциональной близости во время разговора связано не только с темой беседы, но и с тем, насколько синхронно работают мозги собеседников. В эксперименте приняли участие 70 пар незнакомцев. Во время разговора исследователи одновременно отслеживали активность их мозга с помощью портативных сканеров. Одним участникам предлагали обсудить нейтральные темы, например, любимые сериалы или отдых на море, другим – более личные вопросы о мечтах, переживаниях и важных событиях в жизни. Глубокие разговоры чаще вызывали чувство близости, однако главным открытием стало другое. Решающее значение имела не тема беседы, а синхронизация активности так называемой сети пассивного режима работы мозга. Система, которая отвечает за понимание внутреннего мира другого человека и социальное взаимодействие. Самым точным предиктором чувства связи оказалась синхронная работа правого височно-теменного соединения. Это область мозга, участвующая в способности смотреть на ситуацию глазами собеседника. При этом исследование показало, что сами вопросы не гарантируют возникновение контакта. Почти 28% участников ощущали сильную связь даже после разговора на бытовые темы, тогда как часть пар не почувствовала близости, несмотря на обсуждение личных переживаний.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.
2: Звезды, как известно, тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. И некоторых из них, их соседи, гораздо лучше узнают по склоненной спине, чем в лицо. А все потому, что эти знаменитости – заядлые огородники и садоводы. И каждую свободную минуту с удовольствием посвящают работе на земле. Возглавляет списки звездных садоводов Опра Уинфри. Телеведущая выросла на ферме в Миссисипи, где бабушка обучала ее огородным премудростям. Сегодня у Опры есть собственное поместье в Калифорнии, где она выращивает розы, и ферма на Гавайях, где растут органические овощи. На грядках можно встретить также Джулию Робертс, которая вместе с детьми обожает растить капусту, и Шакиру, у которой вырастают знатные перцы и баклажаны. Отдельное время копанию в земле посвящает также Синди Кроуфорд. Правда, супермодель больше любит заниматься садом. Зато делает это она не только на своих участках в Малибу, Беверли-Хиллз и Канаде, но и в поместьях своих друзей и соседей, например, у Джорджа и Амаль Клуни. По словам Кроуфорд, садоводство для нее что-то вроде терапии. Очень успокаивает нервы.
0: Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Слушайте радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 26. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.
2: Реклама. Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Соратники Фридриха Мерца обсуждают возможность отправить его в отставку. Канцлер ФРГ может недооценивать уровень напряжения, возглавляемой им партией «Христианско-демократический союз». Информацию опубликовало издание «Политику» со ссылкой на источники. В статье говорится, что Мерц оказался под огнем критики сторонников из-за недавних перестановок в правительстве. Канцлер при этом утверждал, что ситуация успокоится к осени. Исландия и Черногория могут вместе стать членами Евросоюза в 2028 году, если в августе исландцы на референдуме выскажутся за возобновление переговоров о членстве. По данным «Политику», еврокомиссар по вопросам расширения назвала Исландию особым случаем в связи с ее участием в европейской экономической и шенгенской зонах. В такой ситуации переговоры могут занять всего 1-2 года, и Исландия окажется на одном уровне с Черногорией, которая стремится присоединиться к ЕС в 2028. В двух жилых районах Ростова зафиксировали очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Средняя концентрация формальдегида по контролируемым территориям составила более 12 предельно допустимых норм. Максимальные разовые значения превышали гигиенический норматив несколько раз, сообщается в экологическом вестнике Дона. Специалисты регулярно проводили маршрутные обследования в Советском и Первомайском районах города. Самые опасные показатели содержания вредных веществ обнаружили рядом с крупными жилыми комплексами Левенцовский и Платовский. Помимо формальдегида, эксперты выявили высокие концентрации уличной пыли, фенола и диоксида азота. Сейчас экологи продолжают постоянный мониторинг состояния приземной атмосферы во всех крупных промышленных центрах региона. В России нужно создать спортивную карту по аналогии с пушкинской. С ней молодые люди могли бы бесплатно или со скидкой посещать занятия, бассейны, катки и фитнес-центры. Об этом сообщил зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов. Он подчеркнул, что спорт должен быть доступен для каждого. По словам парламентария, спортивная карта должна быть удобной, работать по всей России и охватывать как можно больше организаций. Хамитов указал, что инвестиции в здоровье молодежи формируют культуру активного образа жизни, которая должна стать нормой. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 81 рубль и 41 копейку, евро 94 рубля и 6 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове ясно, без осадков и плюс 36. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Trio Motors. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Trio Motors на Текучева 350А. Джили Манджаро в Trio Motors. Это космос по земной цене.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. По словам автора композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона, на сочинение этой песни ушло столько же времени, сколько она звучит. И все благодаря музе исполнителя, жене Роя Кладет. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. В комнату заглянула Кладет и сообщила супругу, что отправляется в город за покупками. Подшучивая над женой, он стал напевать «Pretty Woman Walking Down the Street», фразу, с которой началась одна из самых известных его работ. Причем трек был закончен уже к тому моменту, как Кладет вернулась из магазина.
0: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Текучевском мосту и Лесопарковой улице от улицы Муравьева до улицы Мадаяна. Скорость в потоке снижена до 6 км в час. Время преодоления затора около 20 минут. 15 минут потеряете на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова и на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. Также небольшие сложности возможны на Таганрогской и от 280 от Стрелковой улицы до СНТ «Факел» и на Зоологической от Дальнего переулка до Тамбовской улицы. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк-3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк-300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк-3 Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса. Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10. +31 10
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
10: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Самым уставшим россиянином оказалась медсестра-анестезист из набережных Челнов, рассказали в пресс-службе группы «Монтера». Ранее компания объявила поиски самого уставшего человека, чтобы подарить ему отдых в Сочи. Свои кандидатуры предложили почти 10 тысяч утомившихся россиян. Больше заявок поступило от женщин – 81%. Медсестра-анестезист из набережных Челнов пережила смерть мужа. Сейчас она работает сразу на трех работах – в кардиореанимации, детской стоматологии и клинике косметологии. Также женщина воспитывает маленького ребенка. «Монтера» организует поездку в Сочи еще для двух человек. Один из них – работник дорожной отрасли Ростова-на-Дону, смены которого порой начинаются в 4 утра, а заканчиваются около 11 вечера. Мужчина признался, что легко может забыть про обед, зато точно помнит, сколько смеси ушло на заделку ямы. Также на курорт отправится многодетная мама из Зеленограда, которая воспитывает трех детей и работает няней. Женщина призналась, что побыть в одиночестве может только в туалете. И ее часто посещает желание сесть на велосипед и уехать бесследно. Этот проект был создан для того, чтобы обратить внимание людей на их усталость, фактор, который часто оставляют без должного внимания. Усталость копится, отдохнуть редко становится приоритет важных дел. Мы прочитали практически 10 тысяч историй от представителей самых разных сфер деятельности из многих регионов страны и верим, что сможем достичь главной цели – мотивировать участников исследования перестать откладывать отдых на неопределенное потом, отметила руководитель направления продвижения и развития группы «Монтера» Ирина Кушниренко.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogeta.t2.ru.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
15: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
19: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью +26. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восток.

0: облачный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
2: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
3: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание? Проконсультируйтесь с врачом.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама. Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Американские ученые с помощью технологии CRISPR создали двух биглей, которые не производят один из основных белков, вызывающих аллергию на собак. Биглей по кличке Бейли и Алфи создала биотехнологическая компания Kindred Companion Science. Ученые отредактировали генетический код клеток собачьей кожи, отключив основной ген, связанный с выработкой аллергенного белка. Затем измененный генетический материал перенесли в яйцеклетки и имплантировали суррогатной матери. В сентябре 24-го она родила двух здоровых щенков. Исследователи не обнаружили вызывающего аллергию белка в слюне и шерсти Бейли и Алфи. Ученые также провели тест на одном из авторов работы генетики Мэтти Уоркере, который страдает аллергией на собак. Его кожа отреагировала на образцы слюни и перхоти пуделя и глендудля, но не на материалы, полученные от генно-редактированных биглей. По словам исследователей, это первый случай успешного применения подобной технологии на собаках. Ранее ученые пытались создавать гипоаллергенных животных с помощью клонирования, а в 2024-м CRISPR использовали для снижения уровня аллергенного белка у кошки. При этом полностью гипоаллергенными Бейли и Алфи пока назвать нельзя. Ученые отключили ген, отвечающий за главный, но не единственный собачий аллерген. Патолог Юго-Западного медицинского центра Техасского университета Джефф Сорел отметил, что пока неизвестно, насколько эффективной технология окажется для разных людей с аллергией.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандан», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
8: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Моская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 26. Завтра малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: Певческая карьера Нэта Кинга Коула началась благодаря случаю. В 30-е Нэт играл на пианино в одном из клубов в составе своего трио. И тут один из посетителей, видимо, VIP-гость, попросил исполнить «Sweet Lorraine». Коул уточнил, что он не певец, но менеджер клуба убедил его спеть такие для постоянного клиента. Вот тогда-то неофициально и началась вокальная карьера Нэта Кинга Коула.
0: Нэт Кинг Коул. Let's face music and dance.

радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. ТНТ запустил в производство новый комедийный сериал «Кладем на совесть». Съемки проекта уже стартовали в Калужской области. Режиссером выступает Александр Туркин. В центре истории два студента автодорожного института, которым предстоит пройти производственную практику на строительстве трассы в российской глубинке. Главные роли исполняют Антон Рогачев и Филипп Ершов. Их герои оказываются полными противоположностями. Один привык полагаться на деньги и связи влиятельного отца, другой — примерный отличник, убежденный, что любую задачу можно решить по учебнику. Авторы называют сериал «Комедия о жизни российской провинции», где производственные будни переплетаются с бытовыми ситуациями, а местный колорит, своеобразный юмор и отношения внутри рабочего коллектива становятся основой истории. Главным девизом стройки становится фраза «Мы кладем на совесть», которая приобретает для героев сразу несколько смыслов. На Apple TV Plus состоялась премьера 4-го сезона «Теда Ласса», однако первые отзывы критиков оказались заметно сдержаннее, чем на предыдущие главы шоу. На данный момент продолжение удерживает 76% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Главной претензией обозревателей стало ощущение, что проект потерял четкое направление после завершения основной сюжетной арки. Многие считают, что новые эпизоды слишком полагаются на ностальгию и не предлагают достаточно сильной истории. Отдельные критики подверглись новой персонажи, которым, по мнению журналистов, не хватает глубины и экранного времени, из-за чего им сложно заменить полюбившихся героев оригинального состава. Впрочем, рецензенты отмечают, что сериал не растерял своих главных достоинств. Тед Лассо по-прежнему сочетает фирменный юмор с искренними эмоциональными моментами, а харизма Джейсона Судейкиса и теплая атмосфера помогают шоу сохранить узнаваемое очарование.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
13: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
15: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
18: 18+.
19: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

te parler comme la première fois.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
0: Луи Армстронг.
2: Go down, Moses.
3: Go down.

0: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.